0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Ши Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
20: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
21: Эзо Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия.
22: Гидарреди Амурия Тюркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radio su.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
21: غذاهای خیابانی

人类的生活变得更加轻松，其目的是通过复制生物的结构特征来开发更高效、可持续和创新的技术。

0: آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووچ د ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
9: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, да, Тюркия гаг радио да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Етерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Уни Радио Сад.
14: Айч радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
18: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңлар Тюркия овоза радиосу.
9: Эво и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарре ди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度了这段时光。最后，祝您愉快，祝您健康，再见。

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром и тем временем в России.

В начале коротко о событиях дня. Законопроект об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции, подготовленный в рамках процесса «Тюрки без террора», принят Комиссией по вопросам правосудия Великого национального собрания Тюркии. Президент Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Салман и премьер-министр Пакистана Шариф подписали трехстороннее соглашение о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Министерство иностранных дел Тюркии поздравило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии АСЕАН с 59-й годовщиной со дня основания. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию. ВСУ заявили об ударах по двум российским НПЗ. Турецкая спортсменка Ильке Özyüksel Mihriaglu завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью 26 года. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Законопроект об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции, подготовленный в рамках процесса «Тюрки без террора», принят Комиссией по вопросам правосудия Великого национального собрания Тюркии. Законопроект направлен на определение порядка отсрочки исполнения приговоров и других мер, которые должны быть приняты после публикации в официальном вестнике решения Совета национальной безопасности, подтверждающего прекращение активной деятельности террористической организации ПКК КЖК и всех связанных с ней формирований, а также сдачу всего находящегося в их распоряжении оружия и боеприпасов. Положение будет охватывать преступления, связанные с созданием или управлением террористической организацией ПКК КЧГ, членством в организации или умышленным и добровольным содействием ей, а также пропагандой в интересах организации, а также преступления, совершенные в рамках деятельности организации и преступления, совершенные в пользу этой организации, как это определено в законе о предотвращении финансирования терроризма. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Салман и премьер-министр Пакистана Шариф подписали трехстороннее соглашение о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. В ходе однодневного рабочего визита президента Эрдогана в Саудовскую Аравию было подписано историческое соглашение о совместной обороне Мекки, которое изменит региональную архитектуру безопасности между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Соглашение, являющееся результатом многолетних дипломатических усилий в соответствии с принципом региональной ответственности, направлено на объединение оборонных возможностей трех стран и содействие глобальному миру. Согласно информационному сообщению, одной из важнейших статей соглашение является усиление коллективного сдерживания. В соответствии с правом на самооборону, согласно статье 51, вооруженное нападение на любой

трех подписавших соглашение государств будет рассматриваться как нападение на все остальные. Мексское соглашение, ориентированное на сотрудничество в сфере обороны, не нацелено на какую-либо конкретную страну и основано на распределении бремени и общем понимании вопросов безопасности, при этом сохраняя открытыми существующие каналы диалога. Министерство иностранных дел Тюркии поздравило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии АСЕАН с 59-й годовщиной со дня основания. Как новый партнер АСЕАН по диалогу, мы будем рады продолжать совместную работу ради мира, стабильности и процветания в регионе, отмечается в публикации ведомства в соцсети турецкой компании N-Social. Тюркия была принята в качестве партнера АСЕАН по диалогу по итогам решения, принятого в рамках 59-го заседания министров иностранных дел АСЕАН, состоявшегося 18-23 июля в столице Филиппин, Маниле. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию, где обсудит двусторонние отношения и другие вопросы с балканской страной, имеющей давние политические и экономические связи с Россией. Зеленского в пятницу в аэропорту Белгорода встретила министр энергетики Дубравка Дедович Ханданович, а затем он поужинал со своим сербским коллегой Александром Вучичем. «Мы обсудим расширение экономических связей между нашими странами, отношения с Европейским Союзом, вопросы безопасности и другие сферы, которые могут принести пользу нашим народам», написал позже Зеленский в соцсети X. Напомним, что Сербия поддерживает тесные связи с Россией, и ранее президент Вучич отказался вводить санкции против Москвы. Эта позиция вызвала напряженность в отношениях с ЕС. По данным администрации президента Сербии, Вучич и Зеленский проведут официальные переговоры в президентском дворце в субботу и сделают заявление для прессы. Перед визитом высокопоставленный украинский чиновник в интервью агентству АФП заявил, что это попытка оттащить сербов от России. Однако Вучич твердо заявил, что его решение не вводить санкции против Москвы останется неизменным. «Я уверен, что Зеленский выскажет свое мнение о санкциях против Российской Федерации в соответствии со своей борьбой и взглядами, но Республика Сербия выразила свою позицию 4,5 почти 5 лет назад и с тех пор ее не меняла», — сказал Вучич. «Так будет оставаться до дальнейших уведомлений», — добавил он. Зеленский, совершивший множество международных визитов с начала войны в 2022 году, не посещал Сербию с момента вступления в должность президента в 2019 году. Сербия по-прежнему зависит от российского газа, и пока президент Вучич поддерживает контакты с Москвой, он также предоставил Украине невоенную помощь. Кремль обвинил сербские компании в поставках боеприпасов Украине. Сербия неоднократно опровергала эти утверждения. В прошлом году Вучич посетил Украину для участия в региональном саммите, а в этом году совершил визит в Киев. Сербия находится в процессе вступления в ЕС, однако этот процесс замедлился частично из-за ее политики в отношении Москвы.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: ВСУ заявили об ударах по двум российским НПЗ. Подразделения сил обороны Украины в ночь на 8 августа поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Сызранский НПЗ в Самарской области и пост технического наблюдения в акватории Черного моря. Глава Северного района Краснодарского края Андрей Чеверев подтвердил возгорание на Ильском НПЗ, заявив, что пожар произошел из-за падения обломков беспилотника и был ликвидирован, а в результате инцидента пострадали 6 человек. Удары по промышленным объектам произошли на фоне массированной активности беспилотников. Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении за ночь 397 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Систематические атаки на нефтеперерабатывающие заводы и стратегические объекты остаются ключевым элементом боевых действий, направленным на подрыв логистики, топливного обеспечения войск и экономического потенциала сторон. Сенат США одобрил новый пакет жестких санкций против России. Сенат США 86

0: голосами «за» и 11 «против» утвердил законопроект, ставший основой для закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 26 года. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, продвигавшего инициативу перед своей кончиной, предусматривает существенное усиление экономического давления на топливно-энергетический сектор Москвы. Ключевой нормой законопроекта стало предоставление президенту США полномочий вводить пошлины в размере до 100% на импорт товаров из 5 крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа, в число которых входят Китай, Индия, Азербайджан, Венгрия и Словакия. Помимо этого, документы вводят персональные и визовые санкции против высшего руководства России, расширяет ограничения для финансового сектора и накладывает вторичные санкции на теневой флот нефтеналивных танкеров, используемых для обхода ценовых ограничений. Сенатская инициатива получила широкую поддержку представителей обеих партий, предоставив Белому дому возможность оперативно отменять или гибко корректировать ограничения, если этого требуют национальные интересы США. Теперь законопроект направлен на рассмотрение в Палату представителей, которая вернется к его обсуждению после летнего перерыва. Турецкая спортсменка Илке Özyüksel Mihrioğlu завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью 26 года. В соревнованиях, прошедших в спортивном комплексе Бурханфелек, в женском финале приняли участие 18 спортсменок. В состязаниях по фехтованию, гонке с препятствиями, плаванию и лазер-рану Илке опередила всех соперниц и завоевала титул чемпионки Европы. Первым спортсменку поздравил министр молодежи и спорта Тюркии Осман Ашинбак, который лично присутствовал на соревнованиях. Серебряную медаль среди женщин завоевала представительница Белоруссии Анастасия Ароль, бронзовую – венгерка Бланка Гузи. Илке стала первой спортсменкой, принесшей Тюрке золотую медаль чемпионата Европы в современном пятиборье. Ранее она дважды завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы. В 9-й раз, выйдя в финал континентального первенства, Илке на этот раз стала чемпионкой Европы и вошла в историю. Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Связанные добром. Дорогие друзья, на протяжении всей истории человечества величие цивилизации измерялось созданными ими грандиозными сооружениями. Но существует цивилизация, чье величие заключается не только в монументальности камня, но и в том утонченном милосердии, которые она сумела вложить в этот камень. Люди, жившие на этих землях, воспринимали все, что у них есть, как аманат или веренное на время Творцом достояние, а потому заботились не только о том, чтобы накормить человека. Под незыблемую защиту вакуфов попадали и птицы на небесах, и уставший путник на дороге, и знания, озаряющие человеческий разум. Дух вакуфа достиг здесь такого совершенства, что материальные ценности становились прибежищем не только для людей, но и для воробья в небе, аиста со сломанным крылом, измученного носильщика на дороге и науке, пищи человеческого ума. Сегодня мы поговорим о миниатюрных дворцах-скворечниках, украшающих стены мраморных зданий, о первой в мире больнице для животных, о камнях, на которых отдыхали уставшие путники, и наполненные ароматом книг тишине библиотек. Готовы ли увидеть, как милосердие и разум находили воплощение в акуфах, и как целая цивилизация служила всему живому, путникам и знанию? Если вы внимательно посмотрите на защищенную от ветра и обращенную к солнцу стену старинной мечети, медресе или библиотеки, то увидите высеченные в камне маленькие балкончики, окошки, а иногда и крошечные купола. Это птичьи домики, настоящие небесные дворцы милосердия. Османы воспринимали птиц не просто как живых существ, а как безмолвных рабов Всевышнего и украшения небес. Чтобы зимой они не погибали от холода, а во время бурь не оставались без крова, на самых защищенных участках зданий делались эти изящные сооружения. Но это были не просто каменные гнезда. За ними стояла целая система вакуфов. В некоторых вакуфных грамотах даже предусматривали специальные средства на покупку проса и другого корма для птиц зимой. Изящные скворечники на стенах мечети Ени-Валиде в Искюдаре, мечети Аязма или комплекса Шах-Султан в Июпе словно благодарственные послания, высеченные в мраморе, напоминающие человеку о его долге не только перед себе подобными, но и перед всем живым миром. Скворечники – это высшая точка, где заканчивается право собственности и начинается желание сохранять жизнь. Если же спуститься с небес на пыльные крутые дороги прошлого, перед нами предстанет еще один памятник человеческого милосердия – камни отдыха. В старину переноска тяжелых грузов была тяжелым ремеслом, а путешествия между городами требовали огромного терпения. На крутых улицах Стамбула и на безлюдных караванных дорогах Анатолии, в местах, где носильщики и путники выбивались из сил, по инициативе вакуфов устанавливали специальные камни для отдыха. Обычно это были каменные столбы высотой около метра. На них человек мог поставить тяжелую корзину или ношу со своей спины, не прося помощи у окружающих, перевести дух и продолжить свой путь. Вакуфные документы свидетельствуют, что даже уход за этими камнями считался благим делом. Та же вакуфная цивилизация проводила воду к придорожным фонтанам за многие километры и строила на безлюдных дорогах караван-сараи, превращая тяготы пути в пространство человеческого сострадания. Ветер, осушавший пот на лбу путника, словно нес прохладу рук благотворителя, позаботившегося о тени здесь столетия назад. В этой системе не существовало чужих. Каждый путник считался почетным гостем под покровительством вакуфа. Но эта цивилизация заботилась не только о теле человека и обо всем живом. Она стремилась сохранить на века главное богатство, которое делает человека человеком – знание. Вакуфные медресе и библиотеки стали доказательством того, что знания не должны продаваться за деньги, что достоинство определяется заслугами, а образование – это не привилегия, а право каждого. Студент, переступавший порог медресе, получал все необходимое благодаря вакуфу – пищу, жилье, книги и даже деньги на личные расходы в праздники. Уставы вакуфных библиотек и сегодня поражают своей продуманностью. Например, в вакуфных грамотах библиотеки Кёпрюлю и библиотеки Рагыб-Паши подробно определялось, как защищать книги от сырости, какое жалование должен получать библиотекарь и каким образом зажигать свечи, чтобы студенты могли спокойно заниматься. В одном из таких документов говорится: «Пусть двери библиотеки будут открыты каждому, кто ищет знания, от восхода солнца до его заката». Пусть книги будут защищены от сырости и почитаемые как величайшая ценность. В некоторых вакуфных грамотах содержалось еще более поразительное положение. Книги этой библиотеки ни при каких обстоятельствах не должны выноситься наружу. Однако каждый желающий может читать их внутри столько, сколько пожелает. Так предотвращалась монополия на знания и обеспечивалось превращение знаний в общее достояние общества. Образование в медресе от жалования преподавателя до чернил ученика финансировалось доходами вакуфов. Благодаря этому наука могла развиваться независимо от политической или материальной власти, служа исключительно истине. Вакуфы сделали знания свободными, а имущество – их верным слугой. Милосердие к животным не ограничивалось скворечниками. На этих землях существовал еще один удивительный памятник человеческому состраданию, уже упоминавшийся ранее. Гурабаханеи Лякля Кан, что в народе означало «дом для беспомощных армий».

0: аистов. Основанный в XIX веке в Бурсе, этот уникальный вакуф был предназначен для лечения и содержания аистов, которые во время перелетов ломали крылья, заболевали или выбивались из сил. Размещавшийся в доме возле моста Ирганды в Бурсе этот приют стал одним из высших проявлений человечности. Люди понимали, что милосердие должно быть обращено не только к человеку, но и к раненому страннику небес. Здесь лечили аистов, ухаживали за ними и лишь после полного выздоровления отпускали обратно в небо. Писатели и путешественники той эпохи с восхищением рассказывали, как жители Бурсы собственноручно кормили покалеченных аистов и словно несли круглосуточную вахту милосердия у дверей этого приюта. Гурабаханеи Лякрякан стала символом взгляда, который, поднимаясь к небу, увидел не только облака, но и раненое крыло. Сломанное крыло аиста, камень отдыха для путника и книга ученого. Все это ветви одного могучего древа, питающегося от единого источника милосердия. Вакуф – это символ глубокого уважения ко всему, что существует в жизни. Дух, который строил дворцы со скворечниками, лечил раненых аистов, ставил камни для отдыха для уставших носильщиков и просвещал молодежь книгами, существовал не для накопления богатства, а для того, чтобы обрести бессмертие через щедрость. Глядя сегодня на эти памятники, мы читаем не только прошлое, но и благородное будущее человечества. «Даруй жизнь, и сам будешь жить. Читай, и обретешь знания». На этом завершается наш рассказ о духе милосердия к живым существам, путникам и знаниям. Но море вакуфного наследия поистине безбрежно. До новой встречи в историях великого исцеления, где лекарством становились вода, музыка и любовь. Оставайтесь на пути милосердия и разума. Стоит протянуть руку, и чья-то жизнь изменится. Именно тогда история становится завершенной. До встречи в следующем выпуске рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

Во Владимирской области 3 августа подвергся атаке беспилотников один из крупнейших логистических центров «Валберес» в Центральной России. На территории комплекса произошли разрушения и крупный пожар. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что удар пришелся по складскому комплексу в Собинском районе. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Позднее власти сообщили как минимум о 3 пострадавших. «Валберес» перенаправил прием и отгрузку товаров на другие логистические объекты. По данным РБК «Украина» со ссылкой на производителя беспилотников «Firepoint», объект был поражен украинскими дронами FP-1. Площадь комплекса после полного ввода в эксплуатацию должна была составлять около 175 тысяч квадратных метров, а его вместимость – более 120 миллионов единиц товаров. Президент Украины Владимир Зеленский отдельно удар по объекту не комментировал. Атака стала продолжением серии ударов по логистической сети «Валберес», начавшейся в середине июля. Первые крупные удары пришлись 18 июля на центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Затем атакам подверглись объекты компании в Краснодаре, Невиномыске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Симферополе и других регионах. 2 августа после атаки беспилотников загорелся склад «Валберес» в Самарской области. По данным Forbes, 2 августа атаки или эвакуации затронули объекты компании более чем в 10 российских регионах. При этом Украина ранее уже официально объясняла выбор

Валберес в качестве цели. После первых ударов Зеленский заявил, что логистические центры компании использовались для поставок компонентов для производства российских беспилотников и навигационного оборудования. Масштаб возможного экономического ущерба продолжает расти. Стоимость восстановления объектов предварительно оценивается в 63-80 миллиардов рублей, а потенциальные потери продавцов в 215-280 миллиардов рублей. Эти оценки предварительные и включают не только ущерб самой компании, но и стоимость находившихся на складах товаров сторонних продавцов. Валберес заявлял, что перестраивает логистические цепочки и переводит операции на другие площадки. К 28 июля компания выплатила пострадавшим продавцам более 40 миллионов рублей. Первоначально выплаты были предназначены для 88 тысяч продавцов с самым низким оборотом, а второй раунд, объявленный 30 июля, охватил 97 тысяч предпринимателей. Однако некоторые предприниматели заявили Forbes, что выплаты покрывают лишь небольшую часть понесенных потерь.

Россия заявила об ударах по четырем сухогрузам с военными грузами для Украины. По версии Минобороны России, три сухогруза были поражены в ночь на 3 августа в акватории Черного моря. Еще один корабль подвергся атаке в порту Николаева. В российском ведомстве утверждают, что все четыре судна участвовали в доставке грузов военного назначения для украинской армии. Удары, как заявили в Москве, были нанесены беспилотниками в рамках атак на транспортную инфраструктуру Украины. Название судов, их принадлежность, характер повреждений и сведения о возможных пострадавших российская сторона не привела. Накануне российская Минобороны уже сообщала об ударах по украинским портам и судам. По версии ведомства, беспилотниками были поражены объекты инфраструктуры в Николаеве, два сухогруза и морской буксир, а еще одно грузовое судно атаковали в Черном море. Ранее в тот же день Москва заявляла об ударах по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева и еще одному сухогрузу в Черном море. Российская сторона утверждала, что суда перевозили военные грузы. Киев эти заявления не комментировал. Независимого подтверждения назначения пораженных судов и характера их грузов нет.

«Газпром» предупредил о рисках для Европы из-за нехватки газа в хранилищах. По данным компании, дефицит газа в хранилищах Европы достиг 12 миллиардов кубометров. На 31 июля объем запасов был на 17,3% ниже, чем на ту же дату прошлого года. Особое внимание «Газпром» обратил на Германию, Нидерланды и Францию, где уровень заполненности хранилищ остается ниже среднего показателя по Европе. В российской компании считают, что нынешняя ситуация может создать риски для стабильного снабжения европейских потребителей в период холодов. Поставки российского трубопроводного газа в Европу значительно сократились после начала войны в Украине и последовавшего энергетического противостояния Москвы и Запада. Минобороны России заявила об уничтожении 131 украинского беспилотника в ночь на 3 августа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным морем. В Минобороны также заявили о продолжении ударов по транспортной инфраструктуре Украины, которая, по утверждению российской стороны, используется украинскими военными. После начала полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары беспилотниками по территории России. В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить дальность своих дронов до более чем 3000 километров, называя среди потенциальных целей военные предприятия и объекты российской энергетической инфраструктуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал терактом взрыв в одном из ресторанов в центре столицы, прогремевший вечером 1 августа. По его словам, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание, заявил мэр, выразив глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Ранее Национальный антитеррористический комитет России сообщил о взрыве в помещении ресторана на Кудринской площади в Москве. 1 августа 26 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли 3 человека – охранник, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе. По данным комитета, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств произошедшего.

0: ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, да, Тюркия гаг, радио да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
15: Аич радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитплеер Тюркиянын тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңлар Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо и фонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Вюни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гитлеяр Тюркияның тети радиофи.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
19: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Мурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром и тем временем в России.

В начале коротко о событиях дня. Законопроект об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции, подготовленный в рамках процесса «Тюрки без террора», принят Комиссией по вопросам правосудия Великого национального собрания Тюркии. Президент Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Салман и премьер-министр Пакистана Шариф подписали трехстороннее соглашение о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Министерство иностранных дел Тюркии поздравило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии АСЕАН с 59-й годовщиной со дня основания. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию. ВСУ заявили об ударах по двум российским НПЗ. Турецкая спортсменка Ильке Özyüksel Mihriaglu завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью 26 года. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Законопроект об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции, подготовленный в рамках процесса «Тюрки без террора», принят Комиссией по вопросам правосудия Великого национального

Законодательного собрания Тюркии. Законопроект направлен на определение порядка отсрочки исполнения приговоров и других мер, которые должны быть приняты после публикации в официальном вестнике решения Совета национальной безопасности, подтверждающего прекращение активной деятельности террористической организации ПКК КЖК и всех связанных с ней формирований, а также сдачу всего находящегося в их распоряжении оружия и боеприпасов. Положение будет охватывать преступления, связанные с созданием или управлением террористической организацией ПКК КЧГ, членством в организации или умышленным и добровольным содействием ей, а также пропагандой в интересах организации, а также преступления, совершенные в рамках деятельности организации и преступления, совершенные в пользу этой организации, как это определено в законе о предотвращении финансирования терроризма. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Салман и премьер-министр Пакистана Шариф подписали трехстороннее соглашение о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. В ходе однодневного рабочего визита президента Эрдогана в Саудовскую Аравию было подписано историческое соглашение о совместной обороне Мекки, которое изменит региональную архитектуру безопасности между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Соглашение, являющееся результатом многолетних дипломатических усилий в соответствии с принципом региональной ответственности, направлено на объединение оборонных возможностей трех стран и содействие глобальному миру. Согласно информационному сообщению, одной из важнейших статей соглашение является усиление коллективного сдерживания. В соответствии с правом на самооборону, согласно статье 51, вооруженное нападение на любое из трех подписавших соглашение государств будет рассматриваться как нападение на все остальные. Мекское соглашение, ориентированное на сотрудничество в сфере обороны, не нацелено на какую-либо конкретную страну и основано на распределении бремени и общем понимании вопросов безопасности, при этом сохраняя открытыми существующие каналы диалога. Министерство иностранных дел Тюркии поздравило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии АСЕАН с 59-й годовщиной со дня основания. Как новый партнер АСЕАН по диалогу, мы будем рады продолжать совместную работу ради мира, стабильности и процветания в регионе, отмечается в публикации ведомства в соцсети турецкой компании N-Social. Тюркия была принята в качестве партнера АСЕАН по диалогу по итогам решения, принятого в рамках 59-го заседания министров иностранных дел АСЕАН, состоявшегося 18-23 июля в столице Филиппин, Маниле. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию, где обсудит двусторонние отношения и другие вопросы с балканской страной, имеющей давние политические и экономические связи с Россией. Зеленского в пятницу в аэропорту Белгорода встретила министр энергетики Дубравка Дедович Ханданович, а затем он поужинал со своим сербским коллегой Александром Вучичем. «Мы обсудим расширение экономических связей между нашими странами, отношения с Европейским Союзом, вопросы безопасности и другие сферы, которые могут принести пользу нашим народам», написал позже Зеленский в соцсети X. Напомним, что Сербия поддерживает тесные связи с Россией, и ранее президент Вучич отказался вводить санкции против Москвы. Эта позиция вызвала напряженность в отношениях с ЕС. По данным администрации президента Сербии, Вучич и Зеленский проведут официальные переговоры в президентском дворце в субботу и сделают заявление для прессы. Перед визитом высокопоставленный украинский чиновник в интервью агентству АФП заявил, что это попытка оттащить сербов от России. Однако Вучич твердо заявил, что его решение не вводить санкции против Москвы останется неизменным. «Я уверен, что Зеленский выскажет свое мнение о санкциях против Российской Федерации в соответствии со своей борьбой и взглядами, но Республика Сербия выразила свою позицию 4,5, почти 5 лет назад, и с тех пор ее не меняла», — сказал Вучич. «Так будет оставаться до дальнейших уведомлений», — добавил он. Зеленский, совершивший множество международных визитов с начала войны в 2022 году, не посещал Сербию с момента вступления в должность президента в 2019 году. Сербия по-прежнему зависит от российского газа, и пока президент Вучич поддерживает контакты с Москвой, он также предоставил Украине невоенную помощь. Кремль обвинил

0: российские кампании в поставках боеприпасов Украине. Сербия неоднократно опровергала эти утверждения. В прошлом году Вучич посетил Украину для участия в региональном саммите, а в этом году совершил визит в Киев. Сербия находится в процессе вступления в ЕС, однако этот процесс замедлился частично из-за ее политики в отношении Москвы.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: ВСУ заявили об ударах по двум российским НПЗ. Подразделения сил обороны Украины в ночь на 8 августа поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Сызранский НПЗ в Самарской области и пост технического наблюдения в акватории Черного моря. Глава Северного района Краснодарского края Андрей Чеверев подтвердил возгорание на Ильском НПЗ, заявив, что пожар произошел из-за падения обломков беспилотника и был ликвидирован, а в результате инцидента пострадали 6 человек. Удары по промышленным объектам произошли на фоне массированной активности беспилотников. Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении за ночь 397 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Систематические атаки на нефтеперерабатывающие заводы и стратегические объекты остаются ключевым элементом боевых действий, направленным на подрыв логистики, топливного обеспечения войск и экономического потенциала сторон. Сенат США одобрил новый пакет жестких санкций против России. Сенат США 86 голосами «за» и 11 «против» утвердил законопроект, ставший основой для закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 26 года. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, продвигавшего инициативу перед своей кончиной, предусматривает существенное усиление экономического давления на топливно-энергетический сектор Москвы. Ключевой нормой законопроекта стало предоставление президенту США полномочий вводить пошлины в размере до 100% на импорт товаров из 5 крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа, в число которых входят Китай, Индия, Азербайджан, Венгрия и Словакия. Помимо этого документа вводят персональные визовые санкции против высшего руководства России, расширяет ограничения для финансового сектора и накладывает вторичные санкции на теневой флот нефтеналивных танкеров, используемых для обхода ценовых ограничений. Сенатская инициатива получила широкую поддержку представителей обеих партий, предоставив Белому дому возможность оперативно отменять или гибко корректировать ограничения, если этого требуют национальные интересы США. Теперь законопроект направлен на рассмотрение в Палату представителей, которая вернется к его обсуждению после летнего перерыва. Турецкая спортсменка Ильке Özyüksel Mihrioğlu завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью 26 года. В соревнованиях, прошедших в спортивном комплексе Бурханфелек, в женском финале приняли участие 18 спортсменок. В состязаниях по фехтованию, гонке с препятствиями, плаванию и лазер-рану Ильке опередила всех соперниц и завоевала титул чемпионки Европы. Первым спортсменку поздравил министр молодежи и спорта Тюркии Осман Ашинбак, который лично присутствовал на соревнованиях. Серебряную медаль среди женщин завоевала представительница Белоруссии Анастасия Ароль, бронзовую – венгерка Бланка Гузи. Ильке стала первой спортсменкой, принесшей Тюрке золотую медаль чемпионата Европы в современном пятиборье. Ранее она дважды завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы. В 9-й раз, выйдя в финал континентального первенства, Ильке на этот раз стала чемпионкой Европы и вошла в историю. Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Связанные добром. Дорогие друзья, на протяжении всей истории человечества величие цивилизации измерялось созданными ими грандиозными сооружениями. Но существует цивилизация, чье величие заключается не только в монументальности камня, но и в том утонченном милосердии, которое она сумела вложить в этот камень. Люди, жившие

измученного носильщика на дороге и науке, пище человеческого ума. Сегодня мы поговорим о миниатюрных дворцах-скворечниках, украшающих стены мраморных зданий, о первой в мире больнице для животных, о камнях, на которых отдыхали уставшие путники, и наполненные ароматом книг тишине библиотек. Готовы ли увидеть, как милосердие и разум находили воплощение в акуфах и как целая цивилизация служила всему живому, путникам и знанию? Если вы внимательно посмотрите на защищенную от ветра и обращенную к солнцу стену старинной мечети, медресе или библиотеки, то увидите высеченные в камне маленькие балкончики, окошки, а иногда и крошечные купола. Это птичьи домики, настоящие небесные дворцы милосердия. Османы воспринимали птиц не просто как живых существ, а как безмолвных рабов Всевышнего и украшения небес. Чтобы зимой они не погибали от холода, а во время бурь не оставались без крова, на самых защищенных участках зданий делались эти изящные сооружения. Но это были не просто каменные гнезда. За ними стояла целая система вакуфов. В некоторых вакуфных грамотах даже предусматривали специальные средства на покупку проса и другого корма для птиц зимой. Изящные скворечники на стенах мечети Енивалиде в Искюдаре, мечети Аязма или комплекса Шах-Султан в Июпе словно благодарственные послания, высеченные в мраморе, напоминающие человеку о его долге не только перед себе подобными, но и перед всем живым миром. Скворечники – это высшая точка, где заканчивается право собственности и начинается желание сохранять жизнь. Если же спуститься с небес на пыльные крутые дороги прошлого, перед нами предстанет еще один памятник человеческого милосердия – камни отдыха. В старину переноска тяжелых грузов была тяжелым ремеслом, а путешествия между городами требовали огромного терпения. На крутых улицах Стамбула и на безлюдных караванных дорогах Анатолии, в местах, где носильщики и путники выбивались из сил, по инициативе вакуфов устанавливали специальные камни для отдыха. Обычно это были каменные столбы высотой около метра. На них человек мог поставить тяжелую корзину или ношу со своей спины, не прося помощи у окружающих, перевести дух и продолжить свой путь. Вакуфные документы свидетельствуют, что даже уход за этими камнями считался благим делом. Та же вакуфная цивилизация проводила воду к придорожным фонтанам за многие километры и строила на безлюдных дорогах караван-сараи, превращая тяготы пути в пространство человеческого сострадания. Ветер, осушавший пот на лбу путника, словно нес прохладу рук благотворителя, позаботившегося о тени здесь столетия назад. В этой системе не существовало чужих. Каждый путник считался почетным гостем под покровительством вакуфа. Но эта цивилизация заботилась не только о теле человека и обо всем живом. Она стремилась сохранить на века главное богатство, которое делает человека человеком – знание. Вакуфные медресе и библиотеки стали доказательством того, что знания не должны продаваться за деньги, что достоинство определяется заслугами, а образование – это не привилегия, а право каждого. Студент, переступавший порог медресе, получал все необходимое благодаря вакуфу – пищу, жилье, книги и даже деньги на личные расходы в празднике. Уставы вакуфных библиотек и сегодня поражают своей продуманностью. Например, в вакуфных грамотах библиотеки Кёпрюлю и библиотеки Рагыб-Паши подробно определялось, как защищать книги от сырости, какое жалование должен получать библиотекарь и каким образом зажигать свечи, чтобы студенты могли спокойно заниматься. В одном из таких документов говорится: «Пусть двери библиотеки будут открыты каждому, кто ищет знания, от восхода солнца до его заката. Пусть книги будут защищены от сырости и почему

почитаемые как величайшая ценность. В некоторых вакуфных грамотах содержалось еще более поразительное положение. Книги этой библиотеки ни при каких обстоятельствах не должны выноситься наружу. Однако каждый желающий может читать их внутри столько, сколько пожелает. Так предотвращалась монополия на знания и обеспечивалось превращение знаний в общее достояние общества. Образование в медресе от жалования преподавателя до чернил ученика финансировалось доходами вакуфов. Благодаря этому наука могла развиваться независимо от политической или материальной власти, служа исключительно истине. Вакуфы сделали знания свободными, а имущество их верным слугой. Милосердие к животным не ограничивалось скворечниками. На этих землях существовал еще один удивительный памятник человеческому состраданию, уже упоминавшийся ранее. Гурабаханеи Лякля-Кан, что в народе означало «дом для беспомощных аистов». Основанный в XIX веке в Бурсе, этот уникальный вакуф был предназначен для лечения и содержания аистов, которые во время перелетов ломали крылья, заболевали или выбивались из сил. Размещавшийся в доме возле моста Ирганды в Бурсе этот приют стал одним из высших проявлений человечности. Люди понимали, что милосердие должно быть обращено не только к человеку, но и к раненому страннику небес. Здесь лечили аистов, ухаживали за ними и лишь после полного выздоровления отпускали обратно в небо. Писатели и путешественники той эпохи с восхищением рассказывали, как жители Бурсы собственноручно кормили покалеченных аистов и словно несли круглосуточную вахту милосердия у дверей этого приюта. Гурабаханеи Лякля-Кан стала символом взгляда, который, поднимаясь к небу, увидел не только облака, но и раненое крыло. Сломанное крыло аиста, камень отдыха для путника и книга ученого. Все это ветви одного могучего древа, питающегося от единого источника милосердия. Вакуф – это символ глубокого уважения ко всему, что существует в жизни. Дух, который строил дворцы со скворечниками, лечил раненых аистов, ставил камни для отдыха для уставших носильщиков и просвещал молодежь книгами, существовал не для накопления богатства, а для того, чтобы обрести бессмертие через щедрость. Глядя сегодня на эти памятники, мы читаем не только прошлое, но и благородное будущее человечества. «Даруй жизнь, и сам будешь жить. Читай, и обретешь знания». На этом завершается наш рассказ о духе милосердия к живым существам, путникам и знаниям. Но море вакуфного наследия поистине безбрежно. До новой встречи в историях великого исцеления, где лекарством становились вода, музыка и любовь. Оставайтесь на пути милосердия и разума. Стоит протянуть руку, и чья-то жизнь изменится. Именно тогда история становится завершенной. До встречи в следующем выпуске рубрики «Связанные добром». «Связанные добром».

Во Владимирской области 3 августа подвергся атаке беспилотников один из крупнейших логистических центров «Валберес» в Центральной России. На территории комплекса произошли разрушения и крупный пожар. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что удар пришелся по складскому комплексу в Собинском районе. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Позднее власти сообщили,

сообщили как минимум о трех пострадавших. Валберис перенаправил прием и отгрузку товаров на другие логистические объекты. По данным РБК Украина со ссылкой на производителя беспилотников Firepoint, объект был поражен украинскими дронами FP-1. Площадь комплекса после полного ввода в эксплуатацию должна была составлять около 175 тысяч квадратных метров, а его вместимость – более 120 миллионов единиц товаров. Президент Украины Владимир Зеленский отдельно удар по объекту не комментировал. Атака стала продолжением серии ударов по логистической сети «Валберис», начавшейся в середине июля. Первые крупные удары пришлись 18 июля на центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Затем атакам подверглись объекты компании в Краснодаре, Невиномыске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Симферополе и других регионах. 2 августа после атаки беспилотников загорелся склад «Валберис» в Самарской области. По данным Forbes, 2 августа атаки или эвакуации затронули объекты компании более чем в 10 российских регионах. При этом Украина ранее уже официально объясняла выбор «Валберис» в качестве цели. После первых ударов Зеленский заявил, что логистические центры компании использовались для поставок компонентов для производства российских беспилотников и навигационного оборудования. Масштаб возможного экономического ущерба продолжает расти. Стоимость восстановления объектов предварительно оценивается в 63-80 миллиардов рублей, а потенциальные потери продавцов в 215-280 миллиардов рублей. Эти оценки предварительные и включают не только ущерб самой компании, но и стоимость находившихся на складах товаров сторонних продавцов. Валберис заявлял, что перестраивает логистические цепочки и переводит операции на другие площадки. К 28 июля компания выплатила пострадавшим продавцам более 40 миллионов рублей. Первоначально выплаты были предназначены для 88 тысяч продавцов с самым низким оборотом, а второй раунд, объявленный 30 июля, охватил 97 тысяч предпринимателей. Однако некоторые предприниматели заявили Forbes, что выплаты покрывают лишь небольшую часть понесенных потерь.

Россия заявила об ударах по четырем сухогрузам с военными грузами для Украины. По версии Минобороны России, три сухогруза были поражены в ночь на 3 августа в акватории Черного моря. Еще один корабль подвергся атаке в порту Николаева. В российском ведомстве утверждают, что все четыре судна участвовали в доставке грузов военного назначения для украинской армии. Удары, как заявили в Москве, были нанесены беспилотниками в рамках атак на транспортную инфраструктуру Украины. Название судов, их принадлежность, характер повреждений и сведения о возможных пострадавших российская сторона не привела. Накануне российская Минобороны уже сообщала об ударах по украинским портам и судам. По версии ведомства, беспилотниками были поражены объекты инфраструктуры в Николаеве, два сухогруза и морской буксир, а еще одно грузовое судно атаковали в Черном море. Ранее в тот же день Москва заявляла об ударах по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева и еще одному сухогрузу в Черном море. Российская сторона утверждала, что суда перевозили военные грузы. Киев эти заявления не комментировал. Независимого подтверждения назначения пораженных судов и характера их грузов нет.

«Газпром» предупредил о рисках для Европы из-за нехватки газа в хранилищах. По данным компании, дефицит газа в хранилищах Европы достиг 12 миллиардов кубометров. На 31 июля объем запасов был на 17,3% ниже, чем на ту же дату прошлого года. Особое внимание «Газпром» обратил на Германию, Нидерланды и Францию, где уровень заполненности хранилищ остается ниже среднего показателя по Европе. В российской компании считают, что нынешняя ситуация может создать риски для стабильного снабжения европейских потребителей в период холодов. Поставки российского трубопроводного газа в Европу значительно сократились после начала войны в Украине и последовавшего

Минобороны России заявила об уничтожении 131 украинского беспилотника в ночь на 3 августа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным морем. В Минобороны также заявили о продолжении ударов по транспортной инфраструктуре Украины, которая, по утверждению российской стороны, используется украинскими военными. После начала полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары беспилотниками по территории России. В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить дальность своих дронов до более чем 3000 километров, называя среди потенциальных целей военные предприятия и объекты российской энергетической инфраструктуры. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал терактом взрыв в одном из ресторанов в центре столицы, прогремевший вечером 1 августа. По его словам, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание, заявил мэр, выразив глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Ранее Национальный антитеррористический комитет России сообщил о взрыве в помещении ресторана на Кудринской площади в Москве. 1 августа 26 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли 3 человека – охранник, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе. По данным комитета, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств произошедшего.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
6: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Oldi Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
14: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
15: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
16: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
18: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
19: Айч Радио Воча Тюркия.
6: Говорит голос Тюркия.
7: Эфирда Тюркия Овоза.
8: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
9: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эзо Ифонетис Тюркия.
19: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреби Аммурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye Hangya Radio ya.
19: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром и тем временем в России.

В начале коротко о событиях дня. Законопроект об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции, подготовленный в рамках процесса «Тюрки без террора», принят Комиссией по вопросам правосудия Великого национального собрания Тюркии. Президент Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Салман и премьер-министр Пакистана Шариф подписали трехстороннее соглашение о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Министерство иностранных дел Тюркии поздравило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии АСЕАН с 59-й годовщиной со дня основания. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию. ВСУ заявили об ударах по двум российским НПЗ. Турецкая спортсменка Ильке Özyüksel Mihriaglu завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью 26 года. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Законопроект об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции, подготовленный в рамках процесса «Тюрки без террора», принят Комиссией по вопросам правосудия Великого национального собрания Тюркии. Законопроект направлен на определение порядка отсрочки исполнения приговоров и других мер, которые должны быть приняты после публикации в официальном вестнике решения Совета национальной безопасности, подтверждающего прекращение активной деятельности террористической организации ПКК КЖК и всех связанных с ней формирований, а также сдачу всего находящегося в их распоряжении оружия и боеприпасов. Положение будет охватывать преступления, связанные с созданием или управлением террористической организацией ПКК КЧГ, членством в организации или умышленным и добровольным содействием ей, а также пропагандой в интересах организации, а также преступления, совершенные в рамках деятельности организации и преступления, совершенные в пользу этой организации, как это определено в законе о предотвращении финансирования терроризма. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Салман и премьер-министр Пакистана Шариф подписали трехстороннее соглашение о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. В ходе однодневного рабочего визита президента Эрдогана в Саудовскую Аравию было подписано историческое соглашение о совместной обороне Мекки, которое изменит региональную архитектуру безопасности между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Соглашение, являющееся результатом многолетних дипломатических усилий в соответствии с принципом региональной ответственности, направлено на объединение оборонных возможностей трех стран и содействие глобальному миру. Согласно информационному сообщению, одной из важнейших статей соглашение является усиление коллективного сдерживания. В соответствии с правом на самооборону, согласно статье 51, вооруженное нападение на любое из трех подписавших соглашение государств будет рассматриваться как нападение на все остальные. Мекское соглашение, ориентированное на сотрудничество в сфере обороны, не нацелено на какую-либо конкретную страну и основано на распределении бремени и общем понимании вопросов безопасности, при этом сохраняя открытыми существующие каналы диалога. Министерство иностранных дел Тюркии поздравило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии АСЕАН с 59-й годовщиной со дня основания. Как новый партнер

0: Партнер АСЕАН по диалогу, мы будем рады продолжать совместную работу ради мира, стабильности и процветания в регионе, отмечается в публикации ведомства в соцсети турецкой компании N-Social. Тюркия была принята в качестве партнера АСЕАН по диалогу по итогам решения, принятого в рамках 59-го заседания министров иностранных дел АСЕАН, состоявшегося 18-23 июля в столице Филиппин, Маниле. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию, где обсудит двусторонние отношения и другие вопросы с балканской страной, имеющей давние политические и экономические связи с Россией. Зеленского в пятницу в аэропорту Белгорода встретила министр энергетики Дубравка Дидович Ханданович, а затем он поужинал со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Мы обсудим расширение экономических связей между нашими странами, отношения с Европейским Союзом, вопросы безопасности и другие сферы, которые могут принести пользу нашим народам, написал позже Зеленский в соцсети X. Напомним, что Сербия поддерживает тесные связи с Россией, и ранее президент Вучич отказался вводить санкции против Москвы. Эта позиция вызвала напряженность в отношениях с ЕС. По данным администрации президента Сербии, Вучич и Зеленский проведут официальные переговоры в президентском дворце в субботу и сделают заявление для прессы. Перед визитом высокопоставленный украинский чиновник в интервью агентству АФП заявил, что это попытка оттащить сербов от России. Однако Вучич твердо заявил, что его решение не вводить санкции против Москвы останется неизменным. «Я уверен, что Зеленский выскажет свое мнение о санкциях против Российской Федерации в соответствии со своей борьбой и взглядами, но Республика Сербия выразила свою позицию 4,5 почти 5 лет назад и с тех пор ее не меняла», — сказал Вучич. «Так будет оставаться до дальнейших уведомлений», — добавил он. Зеленский, совершивший множество международных визитов с начала войны в 2022 году, не посещал Сербию с момента вступления в должность президента в 2019 году. Сербия по-прежнему зависит от российского газа, и пока президент Вучич поддерживает контакты с Москвой, он также предоставил Украине невоенную помощь. Кремль обвинил сербские компании в поставках боеприпасов Украине. Сербия неоднократно опровергала эти утверждения. В прошлом году Вучич посетил Украину для участия в региональном саммите, а в этом году совершил визит в Киев. Сербия находится в процессе вступления в ЕС, однако этот процесс замедлился частично из-за ее политики в отношении Москвы.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: ВСУ заявили об ударах по двум российским НПЗ. Подразделения сил обороны Украины в ночь на 8 августа поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Сызранский НПЗ в Самарской области и пост технического наблюдения в акватории Черного моря. Глава Северного района Краснодарского края Андрей Чеверев подтвердил возгорание на Ильском НПЗ, заявив, что пожар произошел из-за падения обломков беспилотника и был ликвидирован, а в результате инцидента пострадали 6 человек. Удары по промышленным объектам произошли на фоне массированной активности беспилотников. Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении за ночь 397 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Систематические атаки на нефтеперерабатывающие заводы и стратегические объекты остаются ключевым элементом боевых действий, направленным на подрыв логистики, топливного обеспечения войск и экономического потенциала сторон. Сенат США одобрил новый пакет жестких санкций против России. Сенат США 86 голосами «за» и 11 «против» утвердил законопроект, ставший основой для закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 26 года. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, продвигавшего инициативу перед своей кончиной, предусматривает существенное усиление экономического давления на топливно-энергетический сектор Москвы. Ключевой нормой законопроекта стало предоставление президенту США полномочий вводить пошлины в размере до 100% на импорт товаров из 5 крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа.

0: число которых входят Китай, Индия, Азербайджан, Венгрия и Словакия. Помимо этого, документы вводят персональные визовые санкции против высшего руководства России, расширяет ограничения для финансового сектора и накладывает вторичные санкции на теневой флот нефтеналивных танкеров, используемых для обхода ценовых ограничений. Сенатская инициатива получила широкую поддержку представителей обеих партий, предоставив Белому дому возможность оперативно отменять или гибко корректировать ограничения, если этого требуют национальные интересы США. Теперь законопроект направлен на рассмотрение в Палату представителей, которая вернется к его обсуждению после летнего перерыва. Турецкая спортсменка Ильke Özyüksel Mihrioğlu завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью 26 года. В соревнованиях, прошедших в спортивном комплексе Бурханфелек, в женском финале приняли участие 18 спортсменок. В состязаниях по фехтованию, гонке с препятствиями, плаванию и лазер-рану Ильke опередила всех соперниц и завоевала титул чемпионки Европы. Первым спортсменку поздравил министр молодежи и спорта Тюрки Осман Ашинбак, который лично присутствовал на соревнованиях. Серебряную медаль среди женщин завоевала представительница Белоруссии Анастасия Ароль, бронзовую – венгерка Бланка Гузи. Ильke стала первой спортсменкой, принесшей Тюрке золотую медаль чемпионата Европы в современном пятиборье. Ранее она дважды завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы. В девятый раз, выйдя в финал континентального первенства, Ильke на этот раз стала чемпионкой Европы и вошла в историю. Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Связанные добром. Дорогие друзья, на протяжении всей истории человечества величие цивилизации измерялось созданными ими грандиозными сооружениями. Но существует цивилизация, чье величие заключается не только в монументальности камня, но и в том утонченном милосердии, которое она сумела вложить в этот камень. Люди, жившие на этих землях, воспринимали все, что у них есть, как аманат или веренное на время Творцом достояние, а потому заботились не только о том, чтобы накормить человека. Под незыблемую защиту вакуфов попадали птицы на небесах и уставший путник на дороге, и знания, озаряющие человеческий разум. Дух вакуфа достиг здесь такого совершенства, что материальные ценности становились прибежищем не только для людей, но и для воробья в небе, аиста со сломанным крылом, измученного носильщика на дороге и науке, пищи человеческого ума. Сегодня мы поговорим о миниатюрных дворцах-скворечниках, украшающих стены мраморных зданий, о первой в мире больнице для животных, о камнях, на которых отдыхали уставшие путники, и наполненные ароматом книг тишине библиотек. Готовы ли увидеть, как милосердие и разум находили воплощение в акуфах, и как целая цивилизация служила всему живому, путникам и знанию? Если вы внимательно посмотрите на защищенную от ветра и обращенную к солнцу стену старинной мечети, медресе или библиотеки, то увидите высеченные в камне маленькие балкончики, окошки, а иногда и крошечные купола. Это птичьи домики, настоящие небесные дворцы милосердия. Османы воспринимали птиц не просто как живых существ, а как безмолвных рабов Всевышнего и украшения небес. Чтобы зимой они не погибали от холода, а во время бурь не оставались без крова, на самых защищенных участках зданий делались эти изящные сооружения. Но это были не просто каменные гнезда. За ними стояла целая система вакуфов. В некоторых вакуфных грамотах даже предусматривали специальные средства на покупку проса и другого корма для птиц зимой. Изящные скворечники на стенах мечети Енивалиде в Искюдаре, мечети Аязма или комплекса Шах-Султан в Июпе, словно благодарственные послания, высеченные в мраморе, напоминающие человеку

о его долге не только перед себе подобными, но и перед всем живым миром. Скворечники – это высшая точка, где заканчивается право собственности и начинается желание сохранять жизнь. Если же спуститься с небес на пыльные крутые дороги прошлого, перед нами предстанет еще один памятник человеческого милосердия – камни отдыха. В старину переноска тяжелых грузов была тяжелым ремеслом, а путешествия между городами требовали огромного терпения. На крутых улицах Стамбула и на безлюдных караванных дорогах Анатолии, в местах, где носильщики и путники выбивались из сил, по инициативе вакуфов устанавливали специальные камни для отдыха. Обычно это были каменные столбы высотой около метра. На них человек мог поставить тяжелую корзину или ношу со своей спины, не прося помощи у окружающих, перевести дух и продолжить свой путь. Вакуфные документы свидетельствуют, что даже уход за этими камнями считался благим делом. Та же вакуфная цивилизация проводила воду к придорожным фонтанам за многие километры и строила на безлюдных дорогах караван-сараи, превращая тяготы пути в пространство человеческого сострадания. Ветер, осушавший пот на лбу путника, словно нес прохладу рук благотворителя, позаботившегося о тени здесь столетия назад. В этой системе не существовало чужих. Каждый путник считался почетным гостем под покровительством вакуфа. Но эта цивилизация заботилась не только о теле человека и обо всем живом. Она стремилась сохранить на века главное богатство, которое делает человека человеком – знание. Вакуфные медресе и библиотеки стали доказательством того, что знания не должны продаваться за деньги, что достоинство определяется заслугами, а образование – это не привилегия, а право каждого. Студент, переступавший порог медресе, получал все необходимое благодаря вакуфу – пищу, жилье, книги и даже деньги на личные расходы в празднике. Уставы вакуфных библиотек и сегодня поражают своей продуманностью. Например, в вакуфных грамотах библиотеки Кёпрюлю и библиотеки Рагыб-Паши подробно определялось, как защищать книги от сырости, какое жалование должен получать библиотекарь и каким образом зажигать свечи, чтобы студенты могли спокойно заниматься. В одном из таких документов говорится: «Пусть двери библиотеки будут открыты каждому, кто ищет знания, от восхода солнца до его заката. Пусть книги будут защищены от сырости и почитаемые как величайшая ценность». В некоторых вакуфных грамотах содержалось еще более поразительное положение. Книги этой библиотеки ни при каких обстоятельствах не должны выноситься наружу. Однако каждый желающий может читать их внутри столько, сколько пожелает. Так предотвращалась монополия на знания и обеспечивалось превращение знаний в общее достояние общества. Образование в медресе от жалования преподавателя до чернил ученика финансировалось доходами вакуфов. Благодаря этому наука могла развиваться независимо от политической или материальной власти, служа исключительно истине. Вакуфы сделали знания свободными, а имущество – их верным слугой. Милосердие к животным не ограничивалось скворечниками. На этих землях существовал еще один удивительный памятник человеческому состраданию, уже упоминавшийся ранее – Гурабаханеи Лякля-Кан, что в народе означало «дом для беспомощных аистов». Основанный в XIX веке в Бурсе, этот уникальный вакуф был предназначен для лечения и содержания аистов, которые во время перелетов ломали крылья, заболевали или выбивались из сил. Размещавшийся в доме возле моста Ирганды в Бурсе этот приют стал одним из высших проявлений человечности. Люди понимали, что милосердие должно быть обращено не только к человеку, но и к раненому страннику небес.
Здесь лечили аистов, ухаживали за ними и лишь после полного выздоровления отпускали.

обратно в небо. Писатели и путешественники той эпохи с восхищением рассказывали, как жители Бурсы собственноручно кормили покалеченных аистов и словно несли круглосуточную вахту милосердия у дверей этого приюта. Гурабаханеи Лякляккан стала символом взгляда, который, поднимаясь к небу, увидел не только облака, но и раненое крыло. Сломанное крыло аиста, камень отдыха для путника и книга ученого. Все это ветви одного могучего древа, питающегося от единого источника милосердия. Вакуф – это символ глубокого уважения ко всему, что существует в жизни. Дух, который строил дворцы со скворечниками, лечил раненых аистов, ставил камни для отдыха для уставших носильщиков и просвещал молодежь книгами, существовал не для накопления богатства, а для того, чтобы обрести бессмертие через щедрость. Глядя сегодня на эти памятники, мы читаем не только прошлое, но и благородное будущее человечества. «Даруй жизнь, и сам будешь жить. Читай, и обретешь знания». На этом завершается наш рассказ о духе милосердия к живым существам, путникам и знаниям. Но море вакуфного наследия поистине безбрежно. До новой встречи в историях великого исцеления, где лекарством становились вода, музыка и любовь. Оставайтесь на пути милосердия и разума. Стоит протянуть руку, и чья-то жизнь изменится. Именно тогда история становится завершенной. До встречи в следующем выпуске рубрики «Связанные добром». Связанные добром.

Во Владимирской области 3 августа подвергся атаке беспилотников один из крупнейших логистических центров «Альберис» в Центральной России. На территории комплекса произошли разрушения и крупный пожар. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что удар пришелся по складскому комплексу в Собинском районе. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Позднее власти сообщили как минимум о 3 пострадавших. «Альберис» перенаправил прием и отгрузку товаров на другие логистические объекты. По данным РБК «Украина» со ссылкой на производителя беспилотников «Firepoint», объект был поражен украинскими дронами FP-1. Площадь комплекса после полного ввода в эксплуатацию должна была составлять около 175 тысяч квадратных метров, а его вместимость – более 120 миллионов единиц товаров. Президент Украины Владимир Зеленский отдельно удар по объекту не комментировал. Атака стала продолжением серии ударов по логистической сети «Альберис», начавшейся в середине июля. Первые крупные удары пришлись 18 июля на центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Затем атакам подверглись объекты компании в Краснодаре, Невиномыске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Симферополе и других регионах. 2 августа после атаки беспилотников загорелся склад «Альберис» в Самарской области. По данным Forbes, 2 августа атаки или эвакуации затронули объекты компании более чем в 10 российских регионах. При этом Украина ранее уже официально объясняла выбор «Альберис» в качестве цели. После первых ударов Зеленский заявил, что логистические центры компании использовались для поставок компонентов для производства российских беспилотников и навигационного оборудования. Масштаб возможного экономического ущерба продолжает расти. Стоимость восстановления объектов предварительно оценивается в 63-80 миллиардов рублей, а потенциальные потери продавцов в 215-280 миллиардов рублей. Эти оценки предварительные и включают не только ущерб самой компании, но и стоимость находившейся

имеющихся на складах товаров сторонних продавцов. Wildberries заявлял, что перестраивает логистические цепочки и переводит операции на другие площадки. К 28 июля компания выплатила пострадавшим продавцам более 40 миллионов рублей. Первоначально выплаты были предназначены для 88 тысяч продавцов с самым низким оборотом, а второй раунд, объявленный 30 июля, охватил 97 тысяч предпринимателей. Однако некоторые предприниматели заявили Forbes, что выплаты покрывают лишь небольшую часть понесенных потерь.

Россия заявила об ударах по четырем сухогрузам с военными грузами для Украины. По версии Минобороны России, три сухогруза были поражены в ночь на 3 августа в акватории Черного моря. Еще один корабль подвергся атаке в порту Николаева. В российском ведомстве утверждают, что все четыре судна участвовали в доставке грузов военного назначения для украинской армии. Удары, как заявили в Москве, были нанесены беспилотниками в рамках атак на транспортную инфраструктуру Украины. Название судов, их принадлежность, характер повреждений и сведения о возможных пострадавших российская сторона не привела. Накануне российская Минобороны уже сообщала об ударах по украинским портам и судам. По версии ведомства, беспилотниками были поражены объекты инфраструктуры в Николаеве, два сухогруза и морской буксир, а еще одно грузовое судно атаковали в Черном море. Ранее в тот же день Москва заявляла об ударах по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева и еще одному сухогрузу в Черном море. Российская сторона утверждала, что суда перевозили военные грузы. Киев эти заявления не комментировал. Независимого подтверждения назначения пораженных судов и характера их грузов нет.

«Газпром» предупредил о рисках для Европы из-за нехватки газа в хранилищах. По данным компании, дефицит газа в хранилищах Европы достиг 12 миллиардов кубометров. На 31 июля объем запасов был на 17,3% ниже, чем на ту же дату прошлого года. Особое внимание «Газпром» обратил на Германию, Нидерланды и Францию, где уровень заполненности хранилищ остается ниже среднего показателя по Европе. В российской компании считают, что нынешняя ситуация может создать риски для стабильного снабжения европейских потребителей в период холодов. Поставки российского трубопроводного газа в Европу значительно сократились после начала войны в Украине и последовавшего энергетического противостояния Москвы и Запада.

Минобороны России заявила об уничтожении 131 украинского беспилотника в ночь на 3 августа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным морем. В Минобороны также заявили о продолжении ударов по транспортной инфраструктуре Украины, которая, по утверждению российской стороны, используется украинскими военными. После начала полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары беспилотниками по территории России. В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить дальность своих дронов до более чем 3000 километров, называя среди потенциальных целей военные предприятия и объекты российской энергетической инфраструктуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал терактом взрыв в одном из ресторанов в центре столицы, прогремевший вечером 1 августа. По его словам, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание, заявил мэр, выразив глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Ранее Национальный антитеррористический комитет России сообщил о взрыве в помещении ресторана на Кудринской площади в Москве. 1 августа 26 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли 3 человека – охранник, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе. По данным комитета, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств произошедшего.

0: 节目到此结束，再会。
1: 因为。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио Да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Диплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
9: Эдо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарреди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
18: Este radio voz de Turkia.
14: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
15: It Turkia hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
0: Turkia une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度了这段时光。最后，祝您愉快，祝您健康，再见。